саңлап болуду. Хайыр хош достар, мен программа риясетчиси Кадырья Кайсар нөвәтчи мухаррир Запар Мәмтимин. Саңлап болуду. Хайыр хош достар, мен программа риясетчиси Кадырья Кайсар нөвәтчи мухаррир Запар Мәмтимин. Саңлап болуду. Хайыр хош достар, мен программа риясетчиси Кадырья Кайсар нөвәтчи мухаррир Запар Мәмтимин.